0: Navolar sokinligi, tong manzaralariga hamohang ko'ngil olamingizga fayz ulashadi.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 6.
1: It is 6 a.m. in Tashkent.
0: В столице 6 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Yurtimizda soat 7.
1: It is 7 a.m. in Tashkent.
0: Столица 7 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua. Марк Радио.

0: Bahorning shirin nafasi jazirama yoz mavsumida ham siz bilan birga.
1: Siz bilan birga.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 8.
1: Risk 8 AM in Tashkent.
0: Столица 8 часов.
2: Маркес радиосы. Радио Маркес.

0: Jazirama yozning issiq kunlarida. Yozgi mavsum tarovat ila.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yozning jazirama saratonida hamnafas radio.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Yurtimizda soat 12.
1: It is 12 p.m. in Tashkent.
0: Столица полдень.
2: Markaz Radyosu.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Endi qarang, bizda karate yo'q. Agar karate bo'lsa, biz aktyorlarimiz ijro qilishyapti. Uzbekistanskaya karate telekompaniya IBC представляет вам новый фильм «Гузани ичида юкалган китмен». В роли Брюсели Булат Саид Касимов.
3: Карс сындырдым мы? Кемда кем менге кәтті кетсе, онасыным үш қорғалымдан көрсетіман.
2: Кто-то мне будет большой, я покажу маме в три кургана. И мастер школа еще улин. Набрахи мы бера харбита ударлары смертальные. Мне каждый удар смертельный. Торы бер харпага барлеки халы баку ватбар. Да, я старый, ну еще у меня сил много. И король брейка в Узбекистане Ганака Азаму. Фильме «Гузани ищет калган китмен». Брюс Ли.
3: И что нам дома?
2: Я слушаю мастера.
4: Брюс Ли, жал. Кором байсар кайтюрб сар.
2: Где ты ходишь, Брюс Ли?
3: Еще ваш тейдем Чак Норрис блан. Ярамас ниндзалар келіп кирсовым блан пирашкан оғла кешіп.
2: Да, я бешегачивал с Чак Норрисом. Подлецы ниндзи пришли, украли грязное мыло и пирожки, ухо, горло, нос и чай-чавак.
3: Домла, сабапчи бунге сыс-сыс. Я кеме кеч касса.
2: Учитель со мной можете наедине?
4: Азырлаш бахозы кялта гейсар.
2: Не шути со мной, сейчас палка будешь кушать.
3: Хокып кеттім о? Лекен келіш бөлік домла, чимчуляш йок.
4: А, бопты келіштік. Сен хам чочымдан тортма кері. Хана башлады гемаса.
3: Ола, айч, пудып, ай, домла, ғыррам чекен, сіз бірденеге қойвалы, қаттан шлиепсі, чимчулемей, қойвалы.
4: Олар өзігем чочымдан қойвалы, бәрі сөйге.
3: Нума, қон, енді жақылым шықты. Бұл қон, құтлық қон.
2: Это кров, уважаемый кров, фильм окончен.
5: Сангома, ұсталары.

0: yozning mehrli nurlari qalbingizga iliqlik ulashsin. Yoz.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 19.
1: It is 7 p.m. in Tashkent.
0: Столица 19 часов.
2: Радио Маркетс.

0: yoz tuhfalaridan bahramand bo'ling. Yurtimizda yoz.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 21.
1: It is 9 p.m. in Tashkent.
0: В столице 21 час. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Jazirama yoz. Kayfiyatlar faslga xos. Kayfiyatlar faslga xos. Jazirama yoz.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 22.
1: It is 10 p.m. in Tashkent.
0: Столица 22 часа.
2: Радио «Маркес».

0: Окей. Я люблю белое, желтое, золото. Окей. Одетый стильно, но стильно не значит, что дорого. Хоть это и дорого. Что завтра надену, вопрос этот спорный. Но сегодня...
1: Что сегодня?
0: Мой цвет настроения черный.

0: звучит изваянием женской скульптуры.
1: В городе Сочи, пляжи и фрукты, рядом подруг загорелых фигур.
0: Когда-то еще сам Петр Первый гулял по Санкт-Петербургу шавермой.
1: В то время на территории Сочи уже разливали